Сегодня на нашем празднике песни поют участники строительных отрядов, студенты московских вузов.

0: Двигуй так долго, как не приеду, приеду. Мне будет немало спущено, нечто. Я двигну все гитару.
1: Една хиша. Една соба.
0: Баса мора бит па веч, кер е швок.
1: Пит.
0: Че сам, не?
1: Хашишари.
0: Веч кот сама.
1: Трие дневи убијања с марихуано. Нич проблемов и велико дима. Усе, доклер у собо ни стопила мама.
2: Да я рад нехате с тем ходичем. Се вен камате, ели сте джойнте, кадете.
3: Стари, кас ти народ? Ту трава!
4: Да проба.
3: Мама!
5: Ereš hit!
6: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja Spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.